Яа тийсэн алтангийн ар над ус гизги кэрян шиш жара KTB 89.7 FM донны ца original kyo ERT religious news the artist and star ya arjanada is kid aro ya altra da

чугаада ягонтат ёсон кинде ёсота ажид эяп цангот инсанила ахнадон ажи бин чугао ия ангетлот на нишич ибо чу ажи эяп цангот аннисанила.